0: коммунистической партии Советского Союза и председателю
1: Mr. Khrushchev is now about to address the gathering.
0: Thank you, Khrushchev!